тот мир, моя правда, бай. Ну да смик, что сердце живет, а ты не прай, то смик, в этом горбозу край. Играй, тебе сорвы, да и тот мир, моя правда, бай. Ну да смик, что сердце живет, играй, играй.